какой шакакукила, ту Христу амаду, ни кирухатиш, кравакильтиш, хурил. Манахлад кун Диос Санто, ли кашалим ла куакилал, ли кашалим ла локал хурелик, утикана каканабич кутва шакалар рахом.